0: плейлист.
1: Радио Норба. Си ту, ама чире нун да риен. Та вичина, та лонтана, ма на кача, по ритворне, нун ма стриня.